0: ti fa cantare, ti fa ballare, ti fa sognare. Questa è Party Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».